0: Сколько стоит?
1: 5 юаня один.
0: Давай 4 юаня один.
1: Свинина можно.
0: Нет, давай говядина 4 юаня.
1: Нет, давай. Тушку надо тебе.
0: Давай 4, вот 4 один, 4, да, 1. 1. 1. 这个枣是你的味非常好，最好的，真的，还跟我讲价了。
1: 你中文说的也特别好。
0: 哎，好，大哥，谢谢啊，走了，嗯。
2: 韭菜。